0: на 24 рате без камате. Виж информация на МТС и Техномания сайтовима или у Техномания радняма.
1: Чути, може и горе. А може и боље. Poslovi.infostud.com.